0: no, I got him good. I got him really good.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».